0: очень очень бьюсь на окна, это не звука на дороге, фиру ком дайка нас не драут, если все равно расчесть наши ноги, у снов давно ходит раски, мы с нами алс на доктор.
1: Now,